0: Корпуса замбит свободу ура. У корпуса замбит свободу ура.
1: Эй, посвайский партий!